Советский магнитофон «Электроника 302». Выпускался Московским заводом точного машиностроения. Госцена 144 рубля. Недешевая игрушка, если сравнивать с зарплатами. Батарейки к электронике весили примерно столько же, сколько сам аппарат. Тем более, что требовалось их аж 6 штук. В те годы среди подростков было очень модно гулять с магнитофонами, слушая любимые записи.

нам всем говорят, что пора завязывать с детскими играми. Мы только не знаем, когда это произойдет. Кому-то это говорят в 18, а кому-то только в 40. Но говорят всем.

0: Сегодня пятница.
1: Пятое июня.
2: Июня.
3: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: О чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии. Радио.

漂っている。

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: Пятое.
2: Пятое.
1: Июня.
3: Июня.
4: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
3: Пятое.
1: Пятое.
0: Июня.
3: Июня.
4: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. Плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз. Довольно. И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь поворот вправо.

Вот нанесите руки вверх, держите стоп. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Стоп. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к водным процедурам. Всего хорошего.

том, где их действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизационные цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: Сегодня пятница.
1: Пятое июня.
2: Июня.
3: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

0: Таблетки
1: дверь выпил. Не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Че таблетки не
2: сделал? Радио Анонимус.
1: Дверь не сделал, блядь!

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. Пятое.
1: Пятое.
3: Июня.
4: Июня.
5: В Москве 10 часов утра.

Собак не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задумать.

0: несколько миллиметров алюминия, за ним ничего. Там миллионы километров пустоты, способны убить нас за секунду.
1: Ты знаешь, что некоторые из лучших во всем мире яхтсменов-одиночек не умеют плавать? Не умеют. Если упадут за борт, им конец. Мы с тобой первооткрыватели. Это наша лодка.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: Сегодня пятница.
1: Пятое. Июня.
2: В Москве 11 часов.

минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11.

цепями рук Эдгарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки. Мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
1: Пятое.
3: Пятое. Июня. Июня.
4: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.
5: Congratulations!

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком свершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты — самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
2: Пятое.
0: Пятое.
4: Июня.
3: Июня.
5: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

56, Дмитрий, здравствуйте.

0: ожидания.
1: Слушаю.
0: Согласно пункту 1.3 договора оферты, продолжительность, максимальная продолжительность каждой отдельной сессии пользования услугами.
1: Я не понимаю, по поводу оферты.

0: внимание, официально.
1: У меня нету факса!
0: В таком случае...

0: бандовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

Здравствуйте, меня зовут Михаил, мне 16 лет, я живу в Питере и владею техникой гроулинга. Для начала, чтобы доказать, что я не просто хер с горы, давайте я вам что-нибудь скажу.

делать, я вам что-нибудь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
2: Пятое.
0: Пятое. Июня. Июня.
4: 14-та година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: Сегодня пятница.
1: Пятое.
2: Пятое.
3: Июня.
2: Июня.
4: В Москве 3 часа дня. Время идет, а жизнь в Рашке становится все хуже и хуже.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культуры.

0: 時を止まれ。
1: そして時は動き出す。
2: ラジオアナにも

0: Так, так, здравствуйте, здравствуйте. Теперь еще неизвестно, кто у кого-то надо будет просить. Блядь, только долги еле хватит закрыть. На самом деле, да даже ни о какой-то миди-клавиатуре не можете быть и речи. Я так посмотрел на свои долги, поэтому нет. Не расслабляйтесь, продолжать попрошайничать, я продолжу. Так что, ладно, ну как. Можешь в качестве бонуса, бонуса задонатить. Сейчас. Я целую неделю не буду попрошайничать, может быть. Ну в качестве бонуса. Так, не то. Итак. Поехали. В 9 часов сразу. Тем, кому игра не интересна, но, возможно, интересно кино, в 9 часов мы смотрим кино. Скорее всего. Очень годное. Так. Какой номер? 1983? 63? Не 800, а 900. Контакты. 1960. Ну да, а ты помнишь все номера с годами? Все равно, ничего интересного нам не скажут. Ну, как бы какой-то кусок текста, но он будет непонятен. Поэтому посмотрим по мере надобности. К тому же, чтобы сманить во все, нужно все перебрать, какие вообще есть комнаты. Ну да, они есть зафу фотки дверей, ну блядь.
1: Form about.
0: Ну да, я помню, что есть. Все равно муторно. Я салами пазл боксес. But what does it all mean? What is their connection to the past? The mystery makes them brilliant. Oh, fuck off, dude. Скотина, listen carefully. The past is the door to the future. Look for the pattern. Was that anything else? Inform about the skeleton. I was not in there? What a delicious mystery are you cooking for us, Signorina? I think we must try to think about this mystery in a less worldly way. Это немного... Вот это похоже только, к нему охуево... Задаю вопрос или там еще что-нибудь, а он отвечает с видом так, будто это вообще-то мы все конструируем. Это вот очень такое... Stop hitting yourself. This is how the snake caught the golden egg, after all. Now, I'm not in the space 1963. Perhaps I'm in the time 1963. You're getting closer to the truth, Signorina. Is there anything else, Bella? The hammer has no directions for the anvil. Did you have anything else in your mind? Ага, отличный совет, ага, чао. Угу. Угу. Ну чё, пошли в лабиринт, соберем те ключи, которые собираются. Потому что у меня больше идей нет. Мы можем, конечно, позвонить. Как бы... А, мы все использовали те ключи, которые есть. А, типа... Так. Тыц. И тыц. А вот эту я открыл или нет? Я уж не помню. Блядь, надо как-то... Типа вот... Как полупрозрачно. Если так подходить более-менее основательно, как blueprint, то надо заполнить типа то, что я обошел. То, что я точно обошел. Не знаю, почему у меня сейчас есть желание подходить основательно, а в прошлый раз я охал-ахал от того, что лень. Окей. Вот подходим основательно. Вот я не помню, вот тут... Вроде только один вопрос, на который мы не смогли ответить. А зеркало вот это вот на первом этаже вроде бы, да? Что раз та судьба не была не определена. Если ты намекаешься, типа, про донат, не про донат, а про вот приз. Я, честно говоря, что-то насчет приза. Наоборот, более грустный после того, как вот получил. Не то чтобы более грустный, но там. Как бы не выданный приз, это вот надежда, а выданный это 3000. Сколько? 30 тысяч рублей, которые только хватит закрыть долги. Поэтому я понял, что никакой миди-клавиатуры мне не светит. На этом пересчитаю повторно, но похоже нет. Так, что я делаю? В какой... Вроде у главного входа. Да. У главного входа идти направо. Но зато это деньги, которые ты сам заработал. Ну тоже такое. Ну, на самом деле, меня, конечно, не грызет совесть, но за что? Но разраб-то реально создал эту игру. И сработал чуть больше меня в итоге. Тут тоже такое. Так. Так вот это открыто. Ага. А чё? Мне почему-то казалось, что я вот этот закуток не ходил. Ходил, скорее всего, на. Значит, нужно. Так вот в этих трех только вот. Тут кусок, типа, не доисследован. Потому что я не знаю ответ на то, сколько стоит обед.

Тыц. Так и обидимся. Окей, значит, идем исследовать, видимо, этот кусок, что делать. Как туда добраться? Так, вот эти они все связаны. Но неприятно то, что после того, как бы мы доисследуем все, вы вот сюда, кстати, я пальцем показываю, забываю, что моего пальцем не видно, вот сюда нам нужно будет возвращаться через весь лабиринт. Так, ладно, тыц. Легенда, да. Я про Эльдорадо, кстати, слушал что-то. Слушал в моем любимом подкасте. Там было... В том, что сама легенда возникла из-за того, что... ну, конкистадоры неправильно перевели какое-то слово native. А что именно Эльдорадо вот значило, не помню. Что-то типа просто король или что-то такое. Короче, они подумали, что типа город золота. Вот. Ну, им причем потом много раз объясняли, но те, кто поверил, те уже не хотели переставать верить и искать. Вот, куда я пришел? Так, это вот крайняя дверь, да? Где? Нет, это не крайняя дверь. Это не может быть крайняя дверь. Какая это дверь тогда? Ага.

0: Деньги, которые заработал сам. Это в сравнении, типа, с попрошайничеством с донатом. Да, блядь, за донаты я тоже, как бы, людей развлекаю тут. Поэтому... Поэтому я бы не сказал бы, что воспринимаю это как какие-то более. Но круче в том, что то донаты я зарабатываю клоунством, более клоунством и вызыванием жалости. А это зарабатывал как бы тем, что я вот додумался, решил пазл, который больше никто не решил до меня. Не задавай, что я такой нахуй гений, потому что в игру мало кто проиграл. Я слышу, что из Америки, ну, да, типа, ну, наверное, но как бы не целиком город из золота. Так-то, ну, я не особо знаю, но да, наверное, так как у них использовались в ритуалах, типа, золото, но оно не было слишком ценным для нейтивов. Их вот белые люди обирали. Не пизди. Причем тут видите, алло, пазл я сам решил весь. Ну я стримил и вы не помню, вы по ходу игры. Может, один пазл, который додумался, там, ты или Витя, или кто-то еще из зрителей. Какие зрители, ну, Витя? И все. А именно до, как бы, секретного пазла, это я сам решил. Я даже не стримил его, потому что... А вдруг кто подсмотрит? Нет, сам, типа, секретную загадку я вообще не стримил. Я вне стрима решал. Там ничего сложного, как бы, на самом деле. Там, если кто не помнит и не знает, там сначала нужно было, типа, все ачивки открыть. Но ачивки, они, как я потом понял, они добавляют там одну букву кое-куда по ачивке. Но они не обязательно, на самом деле. Не обязательно все открывать их, чтобы решить эту... долларовую загадку. Вот так. Кто такой Игерс? Роберт Игерс. Может ли это быть этот телефон сервиса, который висел на лифте? Хотя, погоди, просто как фамилия? Просто я забыл, у нас справочник же есть. Эггерс. Эгг. Так, Серчаев, ты там не пропадай в 9 часов кино. 9 часов кино. 04-83-47. Выпиши лесник.
1: 04-83-47. Все? Правильно? Вроде правильно. Correct. Brother, speak your question, brother. What is your question, brother?
0: Так, включаем задний ход, вот этот квадрат, и вот тут должен быть ключ, если я его еще не забрал. Так, если что, мы вот тут, если интересно следить, мы вот... Это тоже disconnected. Ну, как бы disconnected, но... Ладно, сейчас тогда... Сейчас, сейчас,

Сейчас, я... Нужно так, чтобы не постоянно помечать, а вот как кусок. Кусок-то пройду, вот. Все. Я вошел почти все, весь этот... Этот квадрат, кроме вот недоступный мне отсюда... Без перехода в другой квадрат зоны. Вот. Так, мы сохранились? Нет, мы не сохранились. Конечно, тут ничего не было, но мы не спешим. А куда нам спешить? Мы все равно не знаем, что в игре дальше особо делать. Поэтому...

Че я... Блядь. Забыл, что у меня карта не там. Там у меня карта. Так, вон тут. Так, вон тут.

читать куски текста. Ну да, но эти куски текста с ними, они просто лор. Ну, наверное, что-то откроется, когда мы все откроем. И мне кажется, что-то из таких крупных вещей мы можем сейчас решить, но просто не понимаем, что-то не поняли. Типа вот текст, который нам давали в игре. Ну, явно это из него надо что-то составить, сказать лежащей старухе. Чё? Три? Нет, ну три. Вроде три. Да три.

Кстати, а это Красный театр? Не это Красный театр. Надо посмотреть потом статистики. Так, открыли и сохранится.

Грядин лабиринт. Ну, что схема лабиринта одинаковая, ну да. Но это прикольно. Это куда прикольнее, чем если бы они были разные. Так. Взял и пошел. Это тут спуск раньше был, что ли? Так, выход. Что-то долларов нету, американских. Сохранимся сначала.

Ладно. Ич. Так. Вот. Обратно, задний ход. Там. Похоже, в новой сказке можно делать мир, по которому надо прокладывать дороги, чтобы доставить груз на машине. Как бы я понял, в чем связь Блюпринца, но как бы в целом игру не вижу. Типа, ты выбираешь дороги, но не выбираешь пункты по пунктам, то точки графу.

Просто звучит как какой-нибудь менеджмент ресурсно-экономических, хотя отчасти Blueprint Center, если тоже ресурс, менеджер ресурсов. Ну, как бы, в принципе, это еще пазл. Продолжайте думать. My name is after midnight, did Andreas Coleman arrive? Кто? Будем искать. Я не знаю, кто такой Андреас Коуман. Будем, считаешь, искать? Я пока забил. А где? Так вот где искать? Andreas Coleman. Ask how many minutes after midnight. Можно перебором, конечно. Я не представляю, где искать. И вот мы в прошлый раз искали упоминание самого отеля, и так-то не особо-то и нашли. Не, мало. Нет, ну или... Я пока забил и просто пометил на карте. Письмах от кого кому? Письмах... Ну, у нас есть какие-то письма от Неру нам. И в основном письма... Вот у нас все письма собраны. Письма этих братьев. От брата к брату. Ну, давай переберем письма.

Брат на брате так осталось взято. Я не помню, чтобы отель у этих братьев упоминался. Впрочем, не то, чтобы я хорошо запоминаю эти тексты и сюжет, как у меня особо откладывался в голове. Так, это письма, типа, Роберт Сидни. Ну, надо, наверное, запомнить имя Роберт Сидни, да? Типа, работодатель.

Ну прям, не знаю, в райтинг вот такой, что почти как когда что-то тебе совсем не нравится плохое, ладно, а тут прям жаль, как будто вот еще немножко по-другому было бы, и мне бы прям понравилось, и я бы как бы был очень заинтересован этим всем. А вот немножко где-то для меня не дожато. В какую-то сторону.

А, ну, отель равно, равно это поместье этой баранины, поместье или что-то, mansion баранины. Ведь так... Не, мне не прям хочется дальше, как бы. Вижу в этом что-то интересное, но вот недостаточно. Ну как, проски... Ну, мелкий текст норм, вот там, там, где огромный текст был разом, который нужно было читать немножко. Хотя, в принципе, он прикольный был. Прикольный был, я так вошел в режим выразительного чтения, и было терпимо. Так.

Лоренцо. Ну да. Ну да, ну. Андреас Колман. А где? В принципе, у нас немало документов еще не собрано, поэтому может быть что-то в них быть. Я хоть пытался найти. Тут нету среди архитекторов, нету. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять. Да, все. Ладно, давай лучше пометим, чтобы пока. Ага. Так. Это вот тут.

было красным. Лучше. Ладно. Окей, как раз вернемся. Мы сюда можем попасть. Да, попасть в обход. Так. Значит, возвращаемся.

Так, тут сейчас будет... А, доллар.

Где мы стоим? Ага. Ладно, давай сразу. Что-нибудь простое же будет, да? Браза, shoot me, brother. Фак! А я... Это было на постерах, то, по-моему, этого нет у нас в заметках. Ты помнишь стрим? Окей. Окей, молодец.

Так, давай отметим уж сразу. 30. И вернемся, сохранимся. Как этот знак называется, уж забыл. Eye of something. Вот. Там он виден. Ну, то, что на долларе. Eye of... Тебе верно показалось, что ты

А в Providence, кажется. Ну, всевидящее око. Мы люди культуры, мы... Всевидящее око-то звучит не так, не так интересно, как Eye of Providence. С одной стороны, с другой стороны, Providence звучит интереснее, чем всевидящее, но око звучит интереснее, чем. А, так, я заблудился, чем ай. Ага.

Central European Stam Reporting Suiza Travel. Блять. Я чуть не помню это в книгах. Central European Stam Reporting Suiza Travel. Investigate Third Eye Movements. Кипыло. Ну чё, перебираем книжки. Вряд ли это в какой-то газете. Это книжки. Ищи год. Мы же текстом будем, а?

Но, кстати, да, это вариант перебрать все года, not worthy years, но...

Кстати, вот это вот Skeptic Eye to Crystal Gazing, вот к этому непонятно, Гай. Не... Ну, помнишь там место, где нужно было выбирать направление.

Тут звучит название отеля. Так, я уже забыл, что я ищу. Ага, журналист. Журналист. Как будто было, но я начинаю. Но память странная штука. Возможно, заполняет пробелы там, где ничего не должно быть.

На, на. И где это мы? Где это мы? Все? А все, блядь. А все, блядь. А, ну, вообще-то не все, есть еще другие пути или нет? А, ну мы сюда же можем с другой стороны подойти. Так что это получается полностью опционально, потому что мы можем вот так обойти. Что делать первое в диалоге?

Оказывается. Ну как-то я прям не знаю. Ладно. Оказывается, можно попросить просто не стрелять. Какая-то неправильная death game. Конечно, логично, потому что все равно тебя выстрелят, если ты неправильный ответ дашь. Можно просто отказаться давать ответ. Хотя странно, что тогда есть опция типа, посмотреть записки, смотреть свои записки, заметки. Тогда можно просто отойти, тогда посмотреть. Ну ладно. Так, сюда. Я заблудился, да, сюда. А кривой интерфейс этой игры тоже не интерфейс, а вот кривое управление интерфейсом. Тут же игровая усиленность. Так, это где? Ага. Пошли, сохранимся. А, стоп. Да. Не обязательно, не надо сохраняться. Окей. Вот, блядь. А вот это даже как-то слишком просто, потому что не только which number is life, но и говорят, в какой книге смотреть. Six. Brother. Вот.

Куда? Ну, это тот самый воровской карман. Эпонимус воровской карман. Я помню, у нас слово эпонимус всплывало, и его значение было немного не то, что мне казалось, что мне в голове сложилось просто из того, что я слушал употребление этого слова. Ну, типа, метафоричный, ну, в смысле, как вот используется метафора в книге, типа того. Что такое вот. Тот самый. Поэтому. Наверное, в данном случае, как я употребил, это достаточно корректное употребление. Непонятно. Он как бы выражение воровской карман, но не книжное, но вот тот самый воровской карман. Вот, обсуждаем вот лингвистику воровского кармана. А все? Эпоним. Оказывается, и в русском есть слово. Эпонимус. Ладно, возможно, я совсем неправильно употребляю. Че, тичело. Ладно, а что такое воровской карман? Давай загуглим, что такое воровской карман. Ну, да. Вот. Не знаю, тебе за чатиком видно. С какой стороны чатик? Вот. Полусная транспортировка. Вот. Так. Если сколько минут, там мы еще. Значит, какие у нас вопросы? В каком году, сколько минут и сколько обед стоит комплексный. Причем сколько минут мы можем еще перебором подобрать, но обед вряд ли. Ну что, пошли наружу пока. Что делать? Да, ну это что?

Ну, несколько ключей у нас есть. Ну, если совсем застрянем, то ну, переберем действительно тщательно все заметки. Всю фотографическую память. Так. Так, какие тут есть закрытые двери? Право. Ок не решен. Можно подумать над этим, над книгой с лунами. Но не представляю, да, даже с учетом, что там несколько страниц с лунными датами, все равно. Какой паттерн на двери? Звезда и звезда. Teen 62 mixed media. Teen 62 also says to look around, perhaps even out of windows, windows of our own personal space, to let symbols meet ideas. The work is open to several interpretations, but the artist leaves us a clue when examining symbols from specific perspectives. Beliefs are only true when beholded in solitude. Чё там за окном? Камера так камера. Перемещаться могу. Вверх смотреть не могу, но могу перемещаться по комнате. Чё-то пока не понимаю.

Индия сейчас дует. Да, спасибо за напоминание. Соответствуют ли эти, соответствуют вот этим? Так, а звезда где? Вот на двери. А, да пошли посмотрим на... Тут недалеко. Пошли посмотрим на шкатулку. И еще кофеину, чтоб сигнарина побежала.

Диан? Да где? Это, да, короче, тут разные фигуры. Кофе неподалеку нигде нет, а? Они обозначаются, но... Ага, рядом с лифтом. Пиздец. Не только РЛА, но вот и в игре кофейная зависимость. Где кофе?

цифры 1 и 5. Ты уверен, потому что вот лежит один как просто один. Нет. Наверное, нет. Потому... Вот один лежит. Если со стороны вон того смотреть, то понятно. Ладно, ладно, не уверен. Типа, а на кого тогда вот та большая звезда смотрит? Ни на кого. Я сказал 2 и 5. А, сорян. Как я мог прочитать 2 как 1? Да, да, похоже на то. Я молодец, молодец. Я этого не успел заметить. Хотя на кого? Типа вот тут ром с этой стороны. А с той стороны? Ладно, какой год? Напомню, я забыл. Окей, значит, треугольник. Где 9/6? Это 9 или... А, это 9. 9 тогда... Точно 9, а не 3, точно 9. Почему их два? Типа какие-то для тех, кто прямо стоит, какие-то для тех, кто лежит. По какому принципу? Или просто те, которые именно на линии... Окей, ладно, на одном уровне. Тогда... Кривой прямоугольник. А, или... Нет, нет. Еще... Нет, да. То есть, короче, кривой прямоугольник, хорошо. Кривой прямоугольник. Кривой прямоугольник. Сколько там углов? Шестиугольник. Шестиугольник. А два тогда? Может, два это... Ага. Крест. Плюсик.

Ну чё, есть идея, чё пробовать? Solitude. В чём тут Solitude, непонятно. Ну, альтернативная для каждой позиции. Ты не запомнил, типа? Крест, либо вот что-то, что там ещё рядом было.

прямоугольник, ведь не угол, прямоугольник, то есть треугольник, кривой прямоугольник, шестиугольник, крест. Ну как-то, как-то наше решение кривое, не похоже на... Альтернативы помнишь, что еще перебрать или нет? Давай вместо креста звезду. Обычную, да? Небольшую. Треугольник, кривой прямоугольник, шестиугольник, звезда. Ну, пошли обратно. Большую звезду. А, окей. Треугольник, кривой прямоугольник, шестиугольник, большая звезда.

Simple Smith Ideas. Beliefs are only true when beheld in solitude. Так beheld это типа наблюдать. Смотреть, наблюдать.

кривой прямоугольник, скорее всего, точно 6. Прям хорошо видно. Хорошо, и вот только этот кривой прямоугольник. 9, скорее всего, точно прямоугольник. О, блядь, прямоугольник. Шестиугольник. 1. Причем 1 так, чтобы оно читалось как 1. Оно, блядь, никак и не читается как 1. В том плане, что... Ну, с какой стороны, чтобы... Возможно... Прямоугольник... Ну, мы это и вводили, нет? Треугольник. Какая последняя цифра? 2. Может, 2? А, ясно, мы 2 неправильно. Да. Ну, как бы я могу так камеру повернуть, чтобы не было видно другого? Че, попробовать просто 2 четырехугольник? 2 ромб? Ну да. Похоже. Ну а других вариантов и нету. С этой стороны 5. Окей, пошли пробовать. Тигнарины бегом. Тигнарине скоро нужно будет пописить. Какие параллели-то с моим стримом? И кофе ей нужно, и писить ей нужно. Так. Равноугольный треугольник. Одно треугольник, другой угол. Кривой прямоугольник. Шестиугольник. Ромб. Фак! Ты правильно вел? Таких вариантов у тебя нету. Это шестиугольник точно? Точно шестиугольник. Нет? Ну ладно, побежали обратно. Один мне не нравится, возможно... Один будет типа это какая-то другая цифра, но с ракурса с торца. Да и два мне не нравится. Нет, потому что также в кадре звезда. Хотя тогда тоже не получается, тогда это тоже шестиугольник.

0: Может так? Угол. Потому что вот инсолитюд. Я могу так камеру, чтобы было видно один и вот только фигуру одну. Че, попробуем один угол. Потому что тут мне как бы тут тоже можно сказать, наверное, что больше идей нету, идем пробовать. Напиши полную комбинацию. Угол и дальше кривой прямоугольник, шестиугольник. Допиши угол, я даже не сразу сообразил, что такое прямоугольный треугольник. Пиши угол и треугольник. Чтобы меня не путать.
1: Да, даже если математически ты прав.
0: Я же правильно вел, да?

Ромб, неправильно. Ромб это, ну да, два, двойка. Ну а... Можно так, так, вот так, с трудом, но можно так, что видно в кадре только звезду. Тупой пазл. Надо было как-то... Если суть в этом, то тупой пазл, потому что надо было как-то расположить так, чтобы четче, четче было, явнее. Попробуем двойку заменить на звезду. И то не очень. Нет, окей. Давай двойку на звезду. Последняя, да. Можешь писать так, через запятую, но в каждой позиции еще через слэш разные варианты, потому что единицу-то, да, двойка, допустим, звезда, а единица что? То, что кривой прямоугольник и шестиугольник вроде точно, а... Единица это два прямоугольника, да? Да. Кривой прямоугольник, шестиугольник, звезда. Угол. Кривой прямоугольник, шестиугольник, звезда. Fuck me!

Ну, какие у нас варианты? Продолжать пытаться решить. Пойти решать другое. Как бы, понятное дело, в игре мы подсказок по этому пазлу не получим. Не получим, но может быть просто со свежей головой потом более успешно решим. Или мы можем подсмотреть решение, потому что... Ну. Какой вариант выбираешь? Если продолжаем думать, то направляй меня. Потому что я все.

Я заебался гадать. Я вот все. Я не знаю, что еще. Как еще.

Ну год точно тот набираем. 1962 точно.

Маленькая и большая звезда. И отклоняемся от начатой мною терминологии. Быть конечная тогда уж.

Да, именно так. Ну ты если что, говори мне, я уже все, я уже сдался. Говори мне, с какой стороны, типа, куда посмотреть. Куда посмотреть, как. Типа. Вплотную на пьедестале с пяти обойди со всех сторон. Типа вот так. Типа. Обойди, осмотри со всех сторон. Например, такие указания. Прилетел, самолет прилетел. Не ёбнул. Я захотел песенку про летчиков.

Ну, кстати, может быть, типа, ты выписывай все, типа, все варианты. Уже попробовали одну из разных лоб посмотреть? Нет, блядь, не попробовали! Здравствуйте! Вау, да, 9, может быть, и 6, вау, здравствуйте, вау, вы такой умный, да. Don't take this person. Лесник, выписывай как бы все варианты. Значит, 9 может быть восьмиугольник. Больше вроде формат. Формат. Формат пиши типа 1 тире и дальше через слэш варианты перенос строки и на следующей строке типа 9 тире вот так, чтобы мне было очень удобно.

Я забыл, что ты чистишь. А на Твиче нельзя разве совсем? Ну-ка, дай-ка я попробую. Мы нашли какой плюс у писания через анонф. Тогда пиши через двоеточие. Через точку с запятой. А можно, смотри. А нет, нельзя, она съела. Я попробовал. А, кстати, можешь Shift Enter. А когда я попробовал из текста документа перенести... А, не, оно съедает. Оно съедает. Ты можешь через Enter написать, но оно при отправке убирает. Вот. Странно, типа. Зачем тогда возможность через Shift Enter поставить? Просто через точку с запятой тогда.

Мы не знаем, в чем логика. Мы пытаемся ее понять. Теоретически, возможно. Нет, тогда тупо, потому что так. Тогда зачем все это?

Вот-вот-вот. Для кровавой администрации. Вот данный текст нам к пазлу. Вот данный текст нам к пазлу. Все, больше у нас ничего нет. И еще есть шкатулка, на которой кнопочки с разными фигурами.

Какие фигуры видно Тизади? Ну вот большую звезду, либо вот так треугольник. А вы большую звезду вообще первой ставили? Блядь, только тогда это не один и тире какое-то. С такой перспективы, а с такой... Ну, с такой это больше... С такой позиции это больше похоже на... Один... Ну, ну считай, сколько концов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять. 10. Число 10. И у нас нету круга, чтобы было что-то соответствующее нулю. Ну чё, повыписал? Пойдем к шкатулке перебирать или чё? Или чё? Ну, считай концов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, десять. Десять лучей, соответственно, этих углов. Десять плюс девять или десять плюс десять. Не хочу считать повторно. Десять... Да... Это было бы тупо. Как, конечно, такой пазл с подвохом может быть, типа камеры и все это не важно, а нужно было просто посчитать углы. Но тогда хоть что-то намекающее на подвох должно быть в тексте.

7 это что? Углы перестань считать. Перестань считать углы. Перестань считать углы. Давай. Перестань. Или если попадаешь по принципу с том, какое, что в кадре, то... Пусть знает. Скорее вот это вот. Скошенный квадрат. Квадрат с скошенными углами. Называется скошенный квадрат. Ну нам всем не нужно. Ну чё, идем к шкатулке. Готово? Готово? Хорошо оформленное. Выводы. Можешь... Я сейчас меня начинает. Shut up. А какой из вариантов приоритетнее? Это не оформил. Пошли по сыну. В игре. Первый вариант приоритетнее в списке или без приоритета? Где подвал? А где? Рядом с этим. Ну-ка, а с полным мочевым пузырем она кофе выпьет? Выпьет.

должен тогда перебирать? Как бы, я понимаю, что я сам просил, чтобы так было, было оформлено, но... Но... Они по приоритету расположены. Так. Один, скорее, большая звезда. Девять... Восьмиугольник, шестиугольник. Девять, восьмиугольник. Шесть, ромб. Два. Окей, давай переберем, типа, звезду. Блять. Два маленькая звезда.

Не, так не получится. Чтобы мне понятнее было, я мог бы сам заняться вот таким выписыванием, но мне весь этот процесс не нравится. Я не знаю, что делать. Ага, все цифры со всеми фигурами, со всех ракурсов. Ага.

Нуря, да, давай, давай развлечем кровавую администрацию. Так, 1962, а 2 это 2, 2-2 это какая фигура, вот, ну, наверное, наверное, тут просто бейс надо с нуля считать, вот, в игре, в которой не намека на, много всяких арифметических и цифр, но не намека на то, что где-то нужно считать с нуля, но вот в этом пазле, где никакого намека на то, что надо считать с нуля, будет с нуля, да. А что вводить? 2 это угол, хорошо, тогда 1900, 1 это что? 1 это что? 1 это что? Ну тут есть намеки на. Как бы намеки есть, но мы не понимаем, как это накритировать. Намеки. Ну, я показывал текст. Один это что, куда тыкать? Куда тыкать? Нам 7 не важно, нам 1, 9, 6, 2. Может, не та коробка? Да нет, вроде только это такая. Хотя сейчас проверю. Не скажет нам, где один? Нет? Ну ладно.

Уж пошли другие решать. Ну, я что-то все. Возможно, я уже ненавижу этот пазл. Не то, что ненавижу, а даже раздражен не то слово. Наверное, раздражен. Как некоторым людям. Ладно, уйди подальше от меня, вот так. Ну, возможно, я после. Когда охлажусь и вот спокойно его решу. Поэтому давай другой фейс решать.

такое, два не знает, все, ладно. Ну, ты ж не знает. А, ладно. Нет, короче. Но мне... Или все-таки сделать одну последнюю попытку. Мне просто не очень понравилась работа по выписыванию, проведенная лесником. Не в укор ему будет сказано. Поэтому, типа... Тысяча... 1962... Ты потратил весь вид. Да, я на самом деле так. Я не то чтобы напряженно. Я не знаю даже, как подходить, и скорее отдаю отдавал на аутсорс леснику решение этого пазла. Два как один мы не будем рассматривать. Только вот один как. Ага, значит, либо большая звезда, либо треугольник. Скорее. Почему не выпила? Я выпил.

На треугольник большая звезда. Да. А, лесник. Я не знаю, как тебе отвечать. Нет, не имел. Нет, не имел.

Да нет, что-то ничего я нового не подбираю. Он написал, что 10 это 0, идя у тебя на поводу, развлекая твой подход. Который можно проверить, но очевидно, что неправильный, но так как. Ой, все, я молчу. А то только в ответ буду слышать недовольство доебом. Нет, он не писал. Я уже высказал. Написал, что 9, 10 может быть нулем, но написал это, развлекая твой подход, что нужно посчитать углы. Что точно не нужно делать. Посчитать углы, лучи. О том, что нужно посчитать углы слэш лучи, он первый.

Еще в пазле присутствует камера, окна и разные направления камеры. Как насчет того, чтобы посчитать, под каким градусом, вот можно повернуть камеру, чтобы увидеть нужную цифру, и под каким градусом находится в этот момент держащий камеру. Почему некоторые цифры лежат, а некоторые стоят? Да, вот это вот более значимая вещь.

Нет, нельзя опускать или поднимать камеру. Нет, нельзя. Ну как, зачем? Это может быть как часть того, чтобы определенная фигура видна была вместе с цифрой под определенным углом. И читалась эта цифра под определенным углом. То, что некоторые цифры положили, может быть часть этого. Типа, если бы девятка стояла, то она бы читалась с других положений, ракурсов. Нет, все, пошли другие решать. Все. Этот будет последним. Все равно нам еще где-то искать подсказки по ответам. По информацию по ответам в лабиринте, который не будет за этими. Так, все, запомнили, потом. Нет лежащих. Все многоугольники уже проснулись.

Где я? Стоп, чуть-чуть. Блять. А, тут дороги нет. С этой стороны. А, я хотел проверить. Нет, театр Росс, это что-то другое. Это красный лабиринт. Окей. А Quiz Club это что? А, нет, это Quiz Club получается. Окей. Это Quiz Club там. Блядь. А дорогу подскажете? Блядь, мне в обход идти. Тут шорт закрытый. Чигнарина. Эй. Обоссится она или что? Я прям чувствую свой долг сходить, сводить ее в туалет. Нет у нас этого ключа. Хорошо. Что еще на этом этаже? Угловая комната. А что открывать? Теми, как открывать те, что на карты закрыты, на карточной масти закрыты, нам непонятно, да? Нам нет людей совсем. Там где... О! Смелый какой. Сейчас хорошо. Сейчас посмотрим. У нас. Сейчас я скажу, насколько я не согласен. Когда обратно поднимусь. Если обратно найду Путин. Ага. Я в пропасть размером, не знаю, со свой рост. Допустим, я бы побоялся перешагивать. Конечно, это не... я в состоянии перепрыгнуть, но так, я бы не рвался. Да, допустим, в свой рост. А тут насколько высокая? Блять. Ну да, где-то в ее рост чуть меньше. Ну нет. И, ага, мне бы так, анус сжался бы. Ага. Другое дело, что она спрыгивает со второго этажа, что тоже как-то коленочком неприятно было бы. Не. Так, ага. Нечего обсудить, игровые условности. Так, пойдем на улицу выйдем.

What? Она тут всегда была. 1, 7, 9, 8.

0: Кстати, это интересный вопрос. 1847.
1: Что произошло в реальном, в реальной жизни?
0: Что произошло? Samuel Quill called, sells his first revolver pistol to US government.
1: А что произошло не в Америке? Хаити. А в каких годах было это... В каких годах Дарвин плавал-то на Бигеле? То есть, типа, за 20 лет. Публикация, типа, Voyage of Beagle, это за 20 лет до Origin of Species. Типа, к 47-му году уже давно отплавали, отчитались.

Одиссея. Ну, видимо... Так. Пэкман. У меня... А чё коробочки? Fuck you. Прикольный Пэкман.

Я не знаю, можно ли касаться вон тех попяченных стенок. О, тоже есть кофе. Фак. Если ты воскрес... Ага. Когда будем фейт проходить? А сколько у меня жизни? Да блять, не всегда получается свернуть нормально. Ты... Что, стики лучше? На стике лучше.

Где я? Простите. А. А призрака... А, это ясно. Это... Power Pill из Пэкмана. Как туда попасть? А, кстати, а... схема лабиринта та же, да?

Obviously. Так, а как мне выйти? Никак. Wait. Mm.

0: А чё с... Это ж собака! Рути!
1: Собака не упала. Схема похожа, ну точно такая же. Алло. Так, а это что? А что это было, в смысле? Какой это предмет был? Что это изображало? Oh, fuck.

солнечные очки. Ну, я так понимаю, это тоже она тоже бесконечная, без какого-то смысла проходить ее. Игру эту. Ну, пока не проиграю. А, да, тут же разный уровень. Нет, так что схема лабиринта должна быть дальше другая, но... Хватит прокапывать.

Причем остальные маги, они деспавнятся. Так, перманентный только один. Или это вообще не маг даже? Что псина делает? Так, а как в ту сторону попасть часть? Ключи-то кончились. Что цветок делает? Ничего? А где еще ключи? А все? Факт? А, да, я забыл. Я забыл про окна. Здравствуйте, призрак, можете отъебаться? Так, ты, кто ты такой? Думаю, другое окно приведет. Ключи есть? Один ключ есть. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп. Ноп

Так, chill out. Оп. А как теперь пройти к концу? А стоп, а конец еще нет? А, там вон еще один орб. Ну, орб рядом с концом. К нему надо пройти, так, я не могу. У меня Tunnel Vision, естественно, потому что слышу. Ага, ясно где. Так, ну, надеюсь, меня туда портанут. Хотя там псина теперь. А единственный не диспаунищийся, это, видимо, Нира с пистолетом, да? Не туда меня диспортанут. А пешком я могу туда добраться? Нет? А, можно вон через нижний правый угол. Меня сейчас псинка шатает. Прикольный Пэкман, прикольный. Сука. Может, мы разойдемся? Нет, мы не разойдемся. Ребят. Так. Свопининг.

Надеюсь, псинка сейчас стену не проломит. Через порталы, типа через стены, разжиженные стены, непонятно, не пробовал. Скорее всего, нет, это просто это стены, через которые проходят маги, но мне они вреда не несут. Где? Все, факт. Угу. Сколько у меня жизни осталось? Ладно, последнее. Я уже хочу домой. Надо Ниро убить. Далеко.

Фак. Все? Так, звонить Лоренцо. Сейчас сохраню сначала. Какой там номер? 1700, что-то там. Так, мне не пора? Нет, не пора. Лесник, номер Лоренцо. 1700. Я просто... чатик ограниченный, я не могу его проскроить вверх. Переключаться и искать Twitch, да не. О! О! Ладно, чем жду, пойду. А, хотя нет, зачем? Я надо было в игре это искать. В северо-восточный сектор может попасть только северный сектор, конечно, всегда вверху, южного сектора, кто же попасть, надо идти через юго-восток. А! Мог сказать против часовой стрелки. Мог сказать против часовой стрелки. Я понял про что-то, да, прикольно. Прикольно, да, да, не обратил внимания, но похоже. Короче, ребята, да, вы мне уже напомнили, но раз я полез, хотя бы запомню, в какой категории это лежит. Letters, notes. Это не letter, это note. Вот. Not here, call me. 10, 10, 8 минут.

Север. Север. Юг. Восток. Ты не перепутал? Ладно, буду верить. Север. Восток. Восток – это у нас исть. Да. Исть. До сих пор нормально. В голове нету ассоциации. Восток равно исть равно право. Запад равно... Запад равно... Вест равно лево. Потому что, не знаю, по звучанию этих слов почему-то у меня немного наоборот. У меня Запад ассоциируется справа. Так, север. Север. Юг. Восток. Акаиста невест. Еще восток звучит как вест, не как ист. Север. Запад. Юг. Сейчас прочитаем. At this point, you will see. Cave paintings. Видимо. Нет? А я думал, там порт. Окей. Кроу. Мэн Лисенцап. Кроу, мэн. И ящер. Как, к чему это? Что-то не помню, к чему это может быть. Кроу, мэн, ящерка. Вест. Вест. Пять шоу бойс. Хорошо. Хорошо. Слушай.

У нас нету времени на две песни, поэтому второй. Как бы. Ладно, релейтед, вот лесник вспомнил. Но релейтед к релейтеду уже нести как-то.

Right, я забыл. Он же сказал позвонить. I got it. Go, go, go, fuck myself. Вообще у вот серьезных стримеров, они за донаты принимают видео к просмотру. Ну ладно, только одна минута.

0: I got it. I get it.
1: Не, не подождите, ну Pet Boys это известная же группа, я рекомендую, это известная группа с богатой историей, так что ее рекомендуют западные кураторы.
0: Ничего о них не знаю. Тысяча семьсот.

Ничего не будет, если не положишь руки. Ничего. И в реальной жизни, кстати, тоже. Так что можешь не мыть.

Здрасте. Мы о вас наслышаны. Seeing as you have a ticket, I suppose you're here for the show. Well, all I have left is this lice-infested wagon. The horse which you get it is as dead as magic. I am now but a nameless vagabond with a violent pest. Only the most dread of roses could awaken the memories of my great show. Нет, в реальной жизни ты можешь добавиться, не будешь мыть руки. А ты проверял? А ты проверь! I remember it like yesterday. Do you? Окей, вот он, Красный театр. Так, кино надо идти готовиться.

Welcome to the sideshow, sister. Sister. For measly $10, I can show you a trick I called the disappearing woman. It might take you to unexpected places. У нас только $17 осталось. You support keeps the arts alive, sister. Now please brace yourself. Здрасте. You have traveled far to get here. Come closer and I will tell you how this all gets started. Мне там идти надо. This is a tragic story we call the legend of creation. Thousands of years ago, this earth I showed over the island in the Far East, but one night fell from the sky. A human found it, and when she held it, she saw the magic of this world. She had a vision, so she painted a creature in red ochre on a cave wall. At night, the crimson beast awoke. It spread chaos and death, and devoured the human and her people. Мы что-то такое же слышали. The story of the red creature became legend, but the third eye lived on and appeared in the most unlikely of places to this day. Так, четвертая — это то, что нарисовала она или что? Окей, ну, нам записали в любом случае. Окей, до свидания. Ага. Yeah. А забрать у него доллар нельзя? Где доллары летают? А, вижу. Ну. Угу. Все. Так, все. Да, да, если бы я перевозил на русский, пока читал, то бы я... Да. Я бы не успел переводить на русский. Да, наверное, оно лучше бы отложилось, потому что мне пришлось бы не только почитать, но еще и думать, как переводить. Но я бы не успел и нет такого.

Жаль, вебки нету. Я бы более как-то мимикой и вот качанием головы выразил. Вот, да. Вот. Так. Через полчаса кино. Все. Начал готовиться.

Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Ведь не буду. Это все мое, родное, это родина моя.

Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, все уже запущено, а вас еще нет. И время-то на часиках. Время на часиках. Все запущено, все запущено. А вот, ну придется пока Word гонять. Connections я сегодняшний уже решал, ведь да?

Земля, земля. Пурлем.

Глинин. Н первое. Во-первых, Н первое, во-вторых, такого слова нет. И ЛВ последнее. Сечай, в лесник. Где вы? Гандоны. Гандончики. Как бы последнюю букву проверить.

оставшиеся буквы, проверить, какие из них могут быть. Найси не так пишется. Ну давай перейдем, если не течет. Сейчас проверю, течет ли. А, ГГ течет. ГГ-то, блядь, течет.

Обнокшес. Обнокшес. Алкоголик, похоже, отвалился. Ну, надеюсь, хотя бы через минут 15 он к нам присоединится. Allegedly obnoxious, allegedly alcoholic. А почему у тебя не течет стримлинки Twitch, Kick? Почему? Ага. Ну, в данном случае Kick. Обновить. Попробовать обновить стримлинк. Лесник, блядь!

Ясно, я исправился. Ясно, что читать. Ты, наверное, успел услышать мое исправление, что в данном случае только гик. Но почему-то все равно нажал отправить сообщение. Угу. Если нет. Ноузи? Нет, это там сви. Здравствуйте, опаздываем. 8 минут. Как бы 8 минут. И чем поток? Удивительно, что. И как он стабильно работает? Окей. Коколик присоединится позднее. Ну, мы, наверное, будем начинать. Я не знаю слово ноты. Ну, давай. Нет такого слова. Нет такого слова. Как ты? Почему ты не проверил в почему ты не проверил в Google Translate эти, что вот слово нодли? Ну ты же все проверяешь в лучшем Google Translate. Факина. Угадал опять он слово. Молодец! Как при этом, при том, что письменно ты так быстро угадываешь? Вот, ну, не то чтобы прям лучше, но как минимум наравне со мной connection угадываешь, Wordle обычно быстрее меня. Почему ты понимать на слух на английский не научишься? Хочу дергать писю, ну, я тебя не запрещаю. Какая вторая буква? Хорошо, Лизни. Какая вторая буква? Какая вторая буква? Какая вторая? Это О должна быть вторая. Больше гласных-то не осталось. Либо О, либо Y. Потому что я считаю такой... Да. Работа — это все, что в жизни надо.

0: Садись. Россия. Но. Нонли. Нет. Но. Серьезно? Это разве это не от слова нобл? Нобли. А, окей.
1: Нобли.
0: Нобли. Я думал, оно не так пишется. Окей. Не уверен, как я думал, оно пишется, но не так. Да, это слово нобл. Да, да, но я думал, что не так. Так. Так. Ну. Сейчас к нам. Возможно, кто-то еще присоединится. Дойдет. Не споткнулся по пути. Надеюсь. Так, что мы сегодня смотрим? Ну. Так, господа, кроме обычных, кто-нибудь пришел, да, вот тут кто-то еще меня слышит и, возможно, смотрит. Кино годное. Кино то, что... Вот я сказал, что тут два хоррора релизнулись. Один то, что все хвалят, другой то, что мне лично интересен. Сегодня будем смотреть то, что мне лично интересен. Почему для второго сапа нет? По-моему. Ну, наверное, сегодня уже есть, но не проверял. Ну и подумал. Подумал, что завтра я еще не знаю, буду ли я проводить киноэфир. А сегодня вроде люди есть, поэтому надо смотреть. Окей. А кто спрашивал про слово алоэ? Алоис. 20. Какой-то лесник у нас все-таки. Все-таки очень витиеватый. Хоть я и не верю всерьез, что это Витя, но он очень витиеватым бывает. Не всегда. Так, правильно. А что за... Wait. А, это вчерашний я... А, мы вчера решали, я уже забыл.

Эльдорадо, наверное, ищет. Эльдорадо, блять, пиздец, вы не поймете. Эльдорадо же мы упоминали сегодня, ну Эльдорадо. Так.

0: encontraré una roca.
1: Ну ты как-то разобьёшь его, Полтарконыч. Отличный писатель, типа вот, вот. Хоррор, который он пишет, вот прям вот, разве вот развязка хоррор, который он пишет, вот, вот ужас, ужас в том, что герои не смогли разбить бутылку. Can't end like this. Ну, чуть-чуть, час меньше. Надо запомнить, что сколько. Это еще меньше. 270. Это зависит, конечно, от размера кино. Разобьем тогда голову, об голову мальчика. А что вот, вот череп — это вот самое твердое место такое, место на поверхности человека. Бискнов ту вондер тудай. The skull of such a beast would hope.
2: It's okay. Come here.
3: No hay nada.
2: Nothing to be done.
1: О, я ошибся! Кажется, администрация уже тут.
2: Just turn away. Be still. I said turn away!

по, блядь, кость, вот, ну, если у тебя, не знаю, но ноги нежирная, кость, вот, в нижней части, как это называется, в нижней части ноги, вот, не берцовая, а ниже, берцовая это выше, это ниже, впереди ноги, она же прям, там, по поверхность меньше, но достаточно выступает, чтобы быть твердой, поэтому, по идее, для цели разбить бутылку, она также подходит.

Нет, не пробовал. Ну вот я исхожу от... Вот. Когда ты потом Ну, не он, а мальчик. Это проблемы мальчика. Ну, хотя бы. Вот меньше грех на душе, да?

Смотритель пересказов, только, блядь, молчи, да? Ага. Не буду говорить, как я отношусь к тем, кто смотрит пересказы фильмов. Промолчу. Вы и так знаете. Ага. Какая дом должен быть построен по фэншую. Хуэншуэй. В доме должны быть везде зеркала, вот тогда никакая бабайка сзади подобраться не сможет. Вообще, вот везде зеркала, по всей поверхности. Хотя, стоп, дай-ка я проверю, там Кихару на Тивачи нет, позвать. А, да. Пойду позову. Или может он тут? Может он пересказы смотрит? Да вроде нет. Сейчас оно прогрузится. Кихара тут? Тут нет, звать, не звать. Сейчас. Да, там банка была в интернете, он видел. Там банка, а не бутылка, это другое. Почему банку разбить проще, чем бутылку? Именно из-за формы или из-за качества стекла, которым обычно делают? Так, сейчас я позову.

0: smiles, the tears of boyhood's years, the warmth of love then cold.
1: Так, блять, просмотрщиков, я не знаю, чье сообщение цитируется, но без спойлеров. Забани, причем навсегда.

А что за баба говорит? Нет, это... Кихара, ты... нет, как бы... Просто, просто... писатель, герой-писатель, вот он писал книгу про Кистадора и драма в фильме, то, что вот Кистадор дошел до вот пустыни, и вот он не нашел, чем разбить бутылку. Вот, и еще. Вот это, кстати, непонятно. Тут какая-то бабайка непонятная у него в доме. Такие какой. И вот откуда у него эта посылка, не очень понятно, кстати. Home. Просто после переезда. И вот он у него револьвер в этой посылке. А, револьвер, это перевод в Ирландии. И он, видимо, туда поехал. Вот. В принципе, не зря промотал, сам хоть понял, что было в начале.

0: Я здесь лежал при полной больничке, там так там койка стояла даже, блядь, в лифте. Причем лифтом пользуюсь, если на койке лежал больной пиздюк, так это хуйня мне уже несколько десятилетий снится.
1: Хороший визуал. Твое детство было в 2020 году? И что больничка была переполненная?

А смотрите, он повесился, потому что барменше не понравилась концовка. Вот настолько у него тонкая кожа.

где бы поселиться вот так, чтобы можно было свободно ходить, тырить еду и вещества?

0: What?
1: And the bell she was pointing.
2: Свицкеймерской церкви. Там холодно, наверное. А в Ирландии, наверное, тоже зимой это холодно.
1: Pointing to. It's an old mechanical call bell connected to the honeymoon suite.

это выглядит не как художественная литература, как справочник. Ты именно что выглядит это как художественное? Как... Ну, сложный вопрос, художественная, не художественная литература. Как бы вспоминаются всякие эзотерические трактаты. Там тоже были очень интересные иллюстрации. Хотя большая часть именно текст. Но это должен быть справочник по факту. Вы бы доверились бомжу, конечно. Рысь. Аспарки завелась сама. Хорошо тебе.

А темно, кстати, ты не учитываешь. Ты не учитываешь, что как бы то, что мы видим в камере, это как бы более светло, чем как видит персонаж. Я бы так оправдал.

Да тела убитых они там складывают, либо нёх кормят. Я думаю, кажется, оправдано сюжетом, почему им нужен доступ туда. Вон, этот же почему-то сидел в отеле ночью. Возможно, он что-то делает, когда колокольчик зазвенит. Кем он работает, этот чел с арбалетом, я не понял.

Я прыгнул подъезжать. А какой это дельфин, не знаю. Что-то не звучит знакомо. Есть РЛА «Черный дельфин», но это не отель.

Да, напился и спит. Это еще... Ой, я помню, он мне не очень понравился. Но я давно смотрел. Такой... Overrated, по-моему, немножко. Я хотя не помню. Я не помню, я очень давно смотрел.

А, возможно, это он уже, мать. Он сказал, что типа было убийца было слишком мало лет, лучше бы хотя его стоило бы повесить, поэтому возможно, он про себя говорит.

0: вам время. Ну, давай через 5 минут. Надо? Вы же опять пропадете после перерыва.
1: It's all right. It's all right.
2: What are you doing here?
1: You're asking me. I got a phone call from Mr. Cobb in a panic, saying the honeymoon key was missing. Where'd you even get this?
2: Jerry.
1: Jerry?
2: Yeah, he's convinced Fiona was up here.
1: Where is he?
2: Fergal fuckhead took him to the police. He didn't see me.
1: What were you thinking?
2: She saved me. I wanted to help find her. I don't know.
1: Okay. Now why don't we just go downstairs? And we'll get in trouble if we're caught up here.
2: All right. Can you give me a ride back to my car?
1: Yeah.
0: Это был хороший скрип. Ну, как?
1: You're lucky you didn't get locked in.
0: То, что было в скримере, интересно выглядело.
1: In here. Mr. Cobb.
0: Короче, смотрите, ты или нет, или я не по адресу доебываюсь. Смотритель краткого пересказа сюжета фильма помолчал бы.
1: Tell me a story about a young bride.
0: For me, для меня пока ничего в фильме, что слишком было мало suspense of disbelief не было.
1: Locking herself in here once.
0: Ну, suspense, ну, так. Ну, вы знаете. Ну, вы поняли.
3: Oh, no, Mr. Bowman, would you please? You're not supposed to be up here. Mr. Cobb is very strict on people not coming up here. I could lose my job.
4: Where does this go?
3: There was a basement down there before it was a hotel.
4: Uh-huh.
3: The entrance was lost during the renovations. There's nothing down there.
4: Oh, look at that.
3: There is nothing down there.
0: Вертикальный вход в тоннель. Я подумал, скорее это выглядит как этот дамбвейтер. Я молчу. А, ты разве? Ладно, действительно, не по адресу доебался. Так, окей. Не доебываюсь, но вы не доебываетесь до фильма. Я бы скорее подумал, что этот, как, дамвейтер, как это по-русски, как грузовой лифт, который в отелях.
3: No! Okay, we need to move. We need to leave! Mr. Bowman, I am going to have you arrested for trespassing if you do not leave right this minute!

Интересный костюм. Интересный костюм. Не, ну точно кормят нёх.

Понял. Значит, он же... Типа он... Вышел? Вышел в основную часть отеля или... Я то... Короче, как-то странно выглядело.

0: А, это был другой чел. Я почему-то вот два раза посмотрел и оба раза увидел нашего главного героя. А, это другой чел был. Ну тут его лица почти не видно, поэтому я запутался, окей. Ладно, хорошее, хорошее время для перерыва. Хотя еще лучше было бы на трупе. Беги, беги, беги, Сать, чё, беги, я вроде не хочу, чё, пока, пять минут, не больше, чё мы пока смотреть будем? Да я понял, я ну в смысле другой, я думал, это вообще главный герой убегает на лифт, не знаю, я не узнал другого чела, другой в смысле не главный герой, а вот этот, который был.
1: On the bayou, jambalaya and a crawfish pie, filet gumbo, cause tonight I'm gonna see Mama Jessamine, Dick Guitar, Phil Free Jar, Andy Gale, son of a gun, we'll have big fun on the bayou.

Ну чё, вы как обычно пошли пописить и не вернулись? Всё, перерыв закончился. Есть два вопроса. В каком году это было снято? Нет. Почему центр светящихся глазиков черный? После Звездных войн. Сейчас узнаем. Ну, типа 90-е. 90 какой-то. Где ты видишь черный центр светящихся глазиков? Светящиеся палочки изобрели, наверное, задолго до Звездных войн, да? Это же просто, как это называется, глоустик. Ну, это, наверное, не или это тоже глоустик. Ну, ассоциацию у меня скорее просто с глоустиками, но конкретно как эта светящаяся палочка работает, не знаю. 90-е получается, ну, непонятно, ну-ка, ДВД, да, девяностые, центр светящийся, не знаю, вот какой-то почему-то так снимает. Вот тут херово, что нету хорошего качества. Ну и даже не близко к камере. Ну да. Ну это... охуенно сделано, что типа по бокам такие два фонарика, и этим глаза это охуенно выглядят.

Почему-то так снимает. Как жаль, что у резидентов нет, блядь, денег на нормальную съемку, нормальную запись. Смотреть. Что такое на светодиодах сделать на пружинках, чтобы болтались? Интересно, насколько это мешает им? Насколько они видят с двумя? По идее, должно не очень мешать. Так, все, пошли смотреть. Все подписали.

0: idea for a character. Oblivious charisma vacuum. Completely incapable.
1: Кстати, что-то мы давно не видели швейцара.
0: Reading a room.
2: Hey, girls. Looking well?
1: А, это ее хэллоуинский костюм, а я-то думал.
2: I thought you were going to hand that into the hospital. He's famous, you know.
1: Он думает, она думает, что это про нее?
2: I bet she'll dedicate his new book to you if he wakes up.
3: Don't say if, Mo.
2: Drink your tea while it's still hot.
1: Это чай? Химический свет. Я просто не знаю, ну, типа, ты про глоу-стики. Насколько хорошо его видно? Там, типа, не полная темнота или какая она? Ну, как бы, поступает... Короче, вот, не важно, не знаю, не знаю.
2: You alright?
3: I feel off.
1: Я и был не с молоком. Это этот же чел с арбалетом. Ну что-то это слишком смахивает на Одиссе на самом деле. Мне нравится кино, но как-то. Ну, как? Ну ладно, не буду спойлерить. Как бы не конкретным сюжетом, а о том, о смесью как бы реального криминала обычных людей и сверхъестественного. Но мы правда, сверхъестественного еще не видели, поэтому не факт. И если кто не смотрел, я рекомендую прошлый фильм режиссера Одити. Вот. На нем я вот обратил внимание на режиссера, поэтому это ждал. В принципе, Одити это как бы ничего прям необычного, просто это такой идеально исполненный готический хоррор. Ну, готический, ну, вот в смысле, как вот это кино готический, в смысле, все такое вот.

0: It's all right. Okay.
1: Балетом другой. Окей.

может, инвалид, мы его с самого начала не видели инвалида, вот он там сидит. Нет, готик, нет, именно готик, это готик-хоррор, просто, просто готик не в смысле, что, не знаю, совсем какие-нибудь. Нет, это именно готический хоррор в классическом смысле слова, как Эдгар Аллан По, так что это именно в изначальном смысле. Не знаю, насколько изначально, наверное, слово готический собор, оно существовало раньше, чем готический хоррор. Ну вот, ну вы поняли. Вот именно так, такой вот, вот отель, вот так выглядящий. Вот все такое.

0: Ну, тебе загуглить.
1: Нет. У Эдгара По как раз сверхъестественного мало. Там именно на такую больше, на психологию. Классик хоррор. Gothic aesthetic, окей, Эдгар По, времена Эдгара По, это не тогда, когда зародилась эта фикшн. Gothic aesthetic continued to be used in Victorian literature, novels by Charles Dickens, works by American writer Edgar Allan Poe. Ну, ладно, прочитаем начало. Gothic fiction often referred to as Gothic horror. The literary aesthetic of fear and haunting. The name of the genre is derived from Renaissance era use of the word Gothic as a pejorative term meaning medieval and barbaric, which is originated from Gothic literature. Ну, как бы по описанию не очень понятно, но как бы если ты знаешь, ты знаешь. Вот, по описанию не очень понятно, что из себя представляет. Вот. Вот. Нет, ну ладно.
2: I know I'm gonna be okay.
1: Нет, поезд Америки.
2: I'm gonna leave this message here just in case. My name is Fiona Crotty. I think I'm in the basement of the hotel. I don't know. I'm pregnant. Mal, the manager, is the father. He wasn't happy with
1: Mal, это вот этот был, или Mal это другой, так. Mal.
2: With me for keeping the baby.
1: Мэл с арбалетом или без арбалета? Ну, видимо, без арбалета тот, кто её принёс. Ну, какое-то так такое себе, типа... Если он просто, чтобы её убить, так, типа, чтобы она там умерла от голода. Да, допустим, то она кричать будет и, наверное, услышит. Но мы не знаем, возможно, он именно скормил не он.
2: He was just so terrified his wife or father-in-law Mr. Cobb would find out. I just can't believe he'd go this far. Put us down here. Get rid of us. It's dark, but I'm gonna see if I can find a way out. If I don't. Someone finds this message. Tell my parents I love them.

0: Hello?
1: Так мы знаем, что это... Как? Нет, я старый.

Ну, вызывай экзорциста. Хотя тут скорее охотников за привидениями. Угу.

Да просто у него это... фляжка спелась с дубином. Ну теперь-то точно фляжка с псилоцибином.

0: сколько часы показывают. Где? А были? А где часы были? А, вот. Да, или навсегда 9, окей. Флорплан. Дамвейтер. Сейчас полезет Дамвейтер, он как раз к выходу ведет.
1: No way back up. The dumbwaiter button's broken. I can't use it to get back up. I can't find a way out. I'm stuck down here.

Прикольно, хорошо это так-то. Засетаплено, чтобы зритель точно увидел. Обратил внимание на часы, а потом сетап и энд пей-офф.

Только в чем именно план, как бы, ну, если лифт уехал куда-то, где она сдохла, то, наверное, не нужно туда лезть. Хотя по карте, типа, даунвейтер ведет к какому-то выходу. Не, я так понял, что заяц тот же. Зрители на кике тоже 9. Прайминг. Сорчаев начал называть это праймингом. Нас запраймили.

А чё без комедии? Вот бы она стукнулась зубом. Ах!

Ну, вводе, типа, сюжета побольше было. Там такое томное, насколько я помню, такое томные сцены, долгие, напряженные, типа, со саспенсом, там были только в конце. Как бы, не то, чтобы это минус, это так-то уже интересно.

Ну и не сказать, что тут типа нет сюжета. Тут как бы саспенс, но при этом через визуал, через вот что-то. Видно, что как бы что-то происходит, герой что-то выясняет. Да ёб не совсем корректный был.

Ну, видимо, вот тут, типа, должен был быть выход, да? Действительно, можно присесть... Он на таймере, можно присесть выпить.

А чё, ранее он типа не дослушал? Ну ладно. Как вовремя, как вовремя. Вовремя включилось, типа, случайно.

Хотя, с другой стороны, это типа час. Типа, раз в час она должна бить, то да, раз только пришел, ну, я бы не вылезал из этого лифта, конечно. Ну-ка. Интересно. Типа. Ну. Угу. Типа теперь они идут и видно. Ну, ладно, не будем. Непонятно.

Ну а не лучше ли сорвать простыню, чтобы увидеть, что... Ну не простыню, а как занавеску, чтобы увидеть, что происходит? А мог чистить по комнате. Да мне скорее, что... А мог маленький кружок вокруг себя чертить скорее, типа... Всю кровать можно и не успеть. И как он сзади-то прочертил или нет, непонятно. А, да, она посередине комнаты стоит, ясно. Да что, вид для зумеров? Да!

0: до чего можно доебаться, это типа он либо знает, что там нёх, и ожидал, что его съедет нёх, либо можно доебаться, потому что окно расшибёт и будет звать на помощь. Видишь, на что-то чел рассчитывал. Памяти у меня на имена, конечно, нет, поэтому. Да и лица плохо различаю, поэтому. Назвать чела по имени не могу. Не Фил ли? Почему-то у меня в голове крутится буква F. Всю ночь проспал с ведьмой, ходящей вокруг постели.
1: Ты смело это спишь, да? И бегать от ведьмы по лабиринту и смело.
0: Да ребеня звать некого. Ну как бы не все. Наш главный герой не ожидает, что все эти работники против него, так скажем. А только он думает, что этот один убил девушку.

0: Не-не-не-не-не, Чей!
1: Ладно, ладно, стены толстые, стопы толстые. В принципе, ну ладно, возможно, если у меня неправильные представления, а вот на том, о том, на какие расстояния, через какие материалы слышно.

Окей, да, тут типа. Именно что до стекла добраться и разбить сложно. Вот если бы разбил стекло, было бы слышно. Но там вон залеплено, хотя можно было бы и добраться и разбить. Но как бы продумано, что это закрыто.

0: Так, а сорвать колокольчик он до сих пор не додумался. Ну хотя, типа, сорванный колокольчик будет выглядеть палевно, да.
1: God damn it!

0: что-то ему рассказывать или нет, или это личная информация. Похоже, очень напоминает первый фильм режиссера, который... И там и арбалет был, и труп лежащий, вот лежащий на фоне сцены с саспенсом. Потом перестал лежать. Вот. Мне он не понравился первый. Ну, он как? Ну, саспенс крутой, но кроме него там как бы ничего нету. Вот. По следующему фильму, вот второй мне очень понравился. Вот. Ну и первый фильм, он микробюджет, он там совсем за плошку риса снят. Вот. Один и тот же самый переснимает. Похоже на первый.
1: Don't try and leave!
0: Ну, намного лучше. Первый мне не понравился, это даже... Это норм. Пока хуже, чем второй, я считаю, но еще не вечер.
1: I mean it!
0: Что мы обсуждали все это, когда я второй фильм смотрели, что я случайно посмотрел первый, а второй я там из того, что его хвалили. Вот и вот. Вот, наверное, секундочку.

0: Хэвэн?
1: Чем он строит пожар? Ну, типа, чтобы сжечь все, все в реке и сбежать. Но решил сначала бомжа наверняка убить. Возможно, это следовало делать в обратном порядке.
0: Помощь!

0: Ну и вот, не повторяя, я вот такое оправдание могу дать. Ну, первый фильм-то это, да, микробюджетный, который, типа, никто не смотрел. И вот он просто решил там интересные элементы, хорошие элементы переиспользовать, чтобы использовать эти интересные элементы в фильме, который больше народу посмотрит. Вот такое оправдание.
1: The hotel is on fire.
2: There's no way out down there.
1: I'll bring you back up with the key and we can both leave. You can go home. Calvin! Can you hear me?

0: Но в Одите был эпилог такой вот, который прям утвердил мою оценку, или отчасти даже сделал мою оценку. Может, и тут будет такой эпилог?
1: You can take that, too.
2: I didn't touch it.
1: Yeah, no, just take it.
2: If you wanted something to pass the time, I could bring in my manuscript.
1: Haven't I been through enough already, Albie?
0: Yeah. Что теперь тебе подсыплю-то?
2: I'll do a quick polish tonight and drop it in tomorrow.
1: All right.
0: Bye. А, это он. Наоборот, ты имел в виду, что да, хорошо, я не хочу больше псилоцибина.

Окей. Не, эпилог не добавил, мало концепции.

как его надо запомнить? Дэмиан Маккарти. А, он... Да, он ирландец, кстати. Ирландец. Окей. Ну, все еще обязательно посмотрю следующего его фильма. Но, возможно, так скажем, диапазон режиссера ограничен. Но все равно делает круто. Стильно.

0: что посмотрим, сколько от детей идет.
1: Типа, если полтора часа, то можно посмотреть? Как ты определил, что Лавлис вспомнил? А, ну и Маккарти. Ну, не точно, но как будто ирландская. И я вспомнил, что во втором фильме мы тоже поняли.

Ну и, блядь, в Одите не было таких элементов, которые... Ну, это, конечно, когда как, неоднозначно неплохие, типа, ну вот, что там был за чел в телевизоре, какое-то, какими сверхъестественными, ну, типа, псилоцибин, не сверхъестественно, окей. В Одите там, как бы, понятно все было, ну, не то, что понятно, а в рамках каких-то вот, там естественное было, но вот в рамках каких-то обозначенных правил фильма. А тут псилоцибин, ну это объясняет, но это все равно как-то туповато. Копау. Три минуты, брат.

А еще у режиссера фетиш на зайцев. Но в первом фильме, вот который микробюджетный, была там большое значение была такая криповатая игрушка зайца. Во втором Одите эта игрушка появлялась как камео, там просто в одной мельком она появлялась, а тут вот заяц, как бы той конкретной игрушки нет, но заяц уже большой.

0: А еще первый книги. Я все говорю, как второй называется. Ой, а вот первый, как я не упоминаю, он прикольный называется. Называется Кевиат. Нюанс. Нюанс. Как в анекдотах прочитает. Нюанс. Причем в русском прокате он как-то. Ну, как в русском прокате. На Кинопоиске. Он переведен как-то по-другому, но вот. Я считаю, надо было перевести как нюанс. Кевиат. Вот, я уже несколько раз проверял, как оно произносится, кавиат, и все не могу запомнить, кстати. Кстати, вот оно. Блять, pronunciation.
1: Кавиат.
0: Кавиат, просто кавиат. Я не смотрел Донни Дарка, наверное, надо.

Тут Абу-Даби фильм, конечно, да. И суппорт. Окей. А при чем тут? Арабские шейхи в спонсорах. А, Desert Shore фильм Тон Локейшн на Абу-Даби. Окей, ясно.

Так. Проверяем, сколько идет обсессион. Я ж его скачал, да. Обсессион. Час 45. Терпимо. Ну, короче, говорите, насколько вы хотите посмотреть второе кино. Сейчас проверю, субтитры появились.

Стапель. А нет, сабов, все. А ты горят меня. Не знаю, что до сих пор нету. Вот, горя отмена. А Бэкрумс еще не скоро выйдет. Да, придется посмотреть, вроде хвалит, наверное, интересно взглянуть. Взглянуть, поэтому. Не просто так же хвалят, да. Чем займемся? Чем займемся? А что, еще не помню? Блять, 10 минут. Да. А какие у меня фильмы есть короткие? Сейчас я посмотрю. Что у меня есть вот на час? На час. А у меня есть, ребята, Brace yourself.

0: Картинка у меня тоже так обрезана.
1: Не осталась одна надежда на независимую прессу. Может быть, сейчас не модно цитировать Сталина. Но реально, Родина в опасности.
2: Прошлым летом Соединенные Штаты Америки раскрыли сеть из 12 агентов, уличив их в шпионаже в пользу России. Никто так толком и не узнал, что они там делали. Вскоре с нашей редакцией по скайпу связался человек, представившийся кратко.
1: Называйте меня 13-й.
0: А вот Тамарка уберется?
1: Многие годы.
0: Ну, впрочем, поебать!
1: Ежедневно рискуем, собирали разведданные. У нас были источники не только в Белом доме, но и выше. Без ложной скромности скажу, что... Мы построили лучшую сеть нелегалов со времен Абеля. А нас кто-то сдал. И, по сути, на земле я остался один.
2: 13-й сообщил, что располагает уникальным досье, которым он хотел бы поделиться с нами, конторе, то есть отечественному разведуправлению, он больше не верит. В прошлом ноябре в газетах появилась информация о сотруднике СВР, полковнике Потееве, сбежавшем накануне провала в Америку.
1: В конторе крут, я это точно знаю. В этой ситуации у меня нет другого выхода. Я обращаюсь к вам, Андрей, и ко всем журналистам НТВ, ведь Н когда-то означало независимо.
2: Чтобы подтвердить серьезность своих слов, агент предоставил нам папку. Как в плохих шпионских фильмах, она была спрятана в снегу возле памятника разведчику Рихарду Зорге.
0: Ну что, смотрим, ребят?

0: Mari. Есть кейс. Это легенький.
1: Внутри кейса лежала рыжая папка, а в ней целых два сенсационных документа. Первый – это копия плана по развалу России как государства, так называемый план Даллеса,
2: о котором многие слышали, но никто его не видел. Вот они, тезисы по уничтожению нашей страны. Их немного, на полстраницы текста. Внизу подпись легендарного директора ЦРУ Алена Даллеса. Второй документ – вот этот вроде бы заурядный русский пейзаж. Подпись – Абель, 3 июля 69 года.
3: Подлинность рисунка нам подтвердили эксперты. Известно, что знаменитый разведчик Рудольф Абель, находясь в американской тюрьме, увлекся рисованием. Но гораздо большую ценность имеет оборотная сторона пейзажа. Там почерком Абеля с помощью невидимых чернил нанесен текст.
4: Смотрим!
3: На английском языке. Это все тот же злополучный план Даллеса.
5: Некий план того, что надо делать со страной. И вот по этому плану у тех, кто хотел бы мыслить именно так, у них получилось все абсолютно, просто один в один.
6: Важно же, что суть документа, а не кто его написал. Она очень проста о том, каким образом нужно разрушать, так сказать, систему, и они это сделали. Они это сделали.
7: Все продается, все покупается, патриотов высмеивают. Все, что Даллес написал в 45-м году, все есть в Российской Федерации, полная картина.
0: То есть план удался, получается?
7: Конечно.
0: Я думаю, что конечная цель развитого уже плана Даллеса – это лишить российские поколения образования, приравнять их к тому примитивному пониманию жизни, которое существует на Западе у молодежи, и в конце зачипизировать всех и вся.
6: Александр III сказал еще своему сыну: «Запомни, нити у России друзей нет, они боятся нашей огромности». В России только два союзника – русская армия и русский флот. Это сказано Александром III. Это не сегодня все произошло.
8: Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить.
9: Бля, нет, чё, правда не нравится? У меня нет слов, вы иронично смотреть собираетесь. С вот этими интервьюируемыми понятно все. А как ты считаешь, снимал это иронично? Снимал как пародию или снимал, ну, на серии можно поспорить, типа... Если я скажу, снимал на серьезе, можно поспорить, типа, да, он не серьезно снимал, но он снимал для зрителей, которые воспринимают это серьезно. Или он снимал это намеренно как пародию. Вот как ты считаешь? Или это как Ленин грипп?
8: Как? А мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедии гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания.
7: Потому что выполняется заказ Запада. Опускать Россию, опускать. Поднимается, снова опускать.
5: У них получилось все абсолютно. Просто один в...
9: Ну, кто-то и увидев Ленина гриба воспринимал серьезно. Как-то тут вопрос... намерений создателя. Намерений он влагал в это как стёб и на теме, кто посмотрит и воспримет это серьезно, или он обслуживал людей, которым нравится такое всерьез. Вот вопрос.
6: И они это сделали? Они это сделали.
1: Человек, назвавший себя 13-м, рассказал, что российских агентов разоблачили сразу после того, как оригинал плана Даллеса попал им в руки. Все наработки разведчиков 13-й передал нам.
10: Была идея связаться с Wikileaks. Я переслал им кое-какие документы, но в тот момент, когда их должны были опубликовать, Ассанжа арестовали, а меня попытались убить. Вокруг слишком много предателей. Я прошу вас, как патриотов, не бросайте это дело.
1: В поисках подтверждения слов агента, назвавшегося 13-м, нам удалось встретиться с, наверное, самой знаменитой русской разведчицей.
11: Анна, посмотрите!
12: Анна!
1: Девушка косвенно дала нам понять, что мы на правильном пути.
12: Можно вам вопрос?
11: Нет.
12: Скажите,
11: все-таки я рискну. А вам известен человек по имени 13-й?
12: Нет.
11: А скажите, может быть, это правда, что к вам в руки попал план Далин?
12: Откуда у вас эта информация?
11: Ну вот у нас есть такая информация.
12: Из комментариев.
2: После некоторых раз...
9: Без комментариев.
2: С думи и консультацией мы согласились взяться за расследование. Единственная зацепка, которую нам выдал 13-й, это секретный список людей, вставших на пути осуществления плана. На нем стоит резолюция F-203 под грифом оперативного директората самого закрытого отдела ЦРУ, курировавшего оранжевые революции в Сербии, Грузии и Украине.
9: Научная секция пилотов. Жаль, я не вспомнил. Я вспомнил про нее, просто я не смотрел и не знал, что там про метро. Но когда ты сказал, школа высшего пилотажа, я вспомнил про научную секцию пилотов. Ну, я знаю только название и какой же режиссер. Режиссер известен тем... Конструктор красного цвета снял. И, известен тем, что вначале снимал, такие экспериментальные фильмы, а потом обычный ТВ-шлак. На обычный ТВ-шлак перешел. Ну и насколько можно его искусством назвать его экспериментальные фильмы, тоже спорно.
2: Этот список датирован 2010 годом. В нем 5 человек, у которых с первого взгляда...
9: А вы не смотрели? Вот, ты смотрел или нет? Наверное, можно. Ну, не сейчас, но скачаю в пол, чё уж. Ознакомиться. Я сомневаюсь, что по мне понравится, но ознакомиться интересно.
2: Взгляда мало общего. Есть правозащитник, есть пенсионер, ученый.
9: Как же его, у него какое-то имя, Сергей И. Научная секция. Андрей И. Угу. Это вот, по-моему, он. Или нет? Нет, наверное. Нет, да. Да. Вот этот мужик.
2: Напротив первого пункта разрушение традиционных моральных устоев, да-да, не меньше, стоит имя небезызвестного олигарха Сергея Сотникова. С него мы и начали наше расследование.
9: А знаете анекдот про американского разведчика, который, здравствуй, американский шпион, именно так раскрывали разведчиков, которые к ним... Я не понял. Перескажи в оригинальном тексте анекдот, я не понял.
13: Что в списке врагов ЦРУ делает некогда могущественный русский олигарх?
14: Звонит мне... Мне нужна новая жена.
13: Почему рублевские жены в последнее время дрожат от страха?
15: Нечего так замуж хотеть выйти.
13: И, казалось бы, при чем тут Анастасия Волочкова?
15: Могу сказать, что радость отношений была.
13: Смотрите сенсационное расследование Андрея Лошака.
16: Рубись, брачный узел, сплетенный судьбой. Рубись, брачный узел, сплетенный судьбой.
2: Это съемка камер внутреннего видеонаблюдения, которыми оборудован любой особняк на Рублевке. На кадрах несколько мужчин в плащах с капюшонами читают запрещенный в православии чин расторжения брака. В руках перевернутые брачные венцы. Со стороны напоминает сцену из исторического романа про орден розенкрейцеров. На самом деле все гораздо интереснее. Преуспевающие бизнесмены, многие из которых хорошо известны всей стране, вступают в заговор против собственных жен.
17: А я абсолютно точно знаю, что на Рублевке действует бизнес по избавлению от неугодных жен. Это организованная группа, это бизнес.
2: Шокирующее видео ритуала развенчания было выложено в интернет несколько месяцев назад, вскоре после таинственного исчезновения бизнесмена Сотникова. По нашим данным, запись сделана в доме олигарха. Теперь его имя внушает девушкам священный трепет.
11: Знаете такого бизнесмена Сотникова?
12: Синяя борода, что ли?
11: Скажите, а если бы он вам предложил выйти замуж?
9: Ой, какие у нас девушки-то образованные, знают про синюю бороду.
11: Ой, нет, ни за что.
18: Этих девушек, стоящих на ночном холоде в очереди, называют сахарочки. От названия престижного клуба «Сохо Румс», куда они стремятся в поисках прекрасного принца с Рублевки. Однако с некоторых пор стать женой олигарха не только престижно, но и опасно для жизни.
19: Химарской братвы, тебе подарок вручаем. Вот эту нарядную бэху, пятерку. Таких еще нет здесь, Василич. Ты будешь здесь лучше у нас.
20: Чистая точка, пацаны, приходят. Щеком. Тебя, дорогой.
19: Спасибо. Давай, оператор, сними эту тачку красивую.
21: Вот, вот она, вот она!
2: Это кадры любительской видеосъемки 94 года. Тогда еще малоизвестный авторитетный предприниматель Сергей Сотников по кличке Борода женится на дочке директора Усть-Колымского металлургического комбината Евгении Татариновой. Начинающий предприниматель дарит невесте роскошное кольцо с сапфиром, которое она будет носить всю жизнь. Женитьба открыла перед Сотниковым широкие возможности. Он вошел в совет директоров предприятия, а через год, всего в 27 лет, возглавил его, сменив на этом посту собственного тестя. Так был заложен фундамент, знаменитый в конце 90-х бизнес-империи Сотникова. Через год у пары родилась дочка, а еще через 5 лет Евгения Татаринова неожиданно исчезает. Последний раз ее видели в галерее «Лафайет» в Париже, куда она традиционно приезжала на неделю высокой моды. Девушка всерьез увлекалась показами, за кулисами ее не раз можно было увидеть в компании модных стилистов. В списки Интерпола ее внесли как...
9: Это точно не, не фотошоп, а?
2: Пропавшую бизнес-тиль. Через полгода после исчезновения Татариновой Сотников снова жив.
9: Хватит или дальше посмотрим? Мне кажется, дальше там абсурд будет нарастать, поэтому...
2: Женится на украинской модели и певице Лесе Манекенко, о нежной дружбе с которой уже давно судачила желтая пресса. В Украине...
9: Но смотреть на некий типаж людей, конечно, немножко мучительно. Как эти типаж называется?
2: По сей день популярен ее хит «Тата, я кахаю депутата».

0: Жаль, но Нейма нету. Ему бы понравилось. Я кухаю депутата. Кухаю, бухаю.
1: Через 3 года новое исчезновение. Официальная версия: Олеся Манекенко пропала во время схода снежной лавины в районе альпийской деревни Бурсье. Тело самой девушки обнаружено не было.
2: К сожалению, поиски ни к чему не привели. Дело передано российской стороне.
1: Вдовец с дочкой на руках уже через месяц после трагедии возобновляет светскую жизнь. В желтой прессе тогда активно обсуждался его роман с Анастасией Волочковой.
3: Дарил красивые, интересные подарки, и всегда это было как-то без повода. А именно просто вот такая была дань уважения и восхищения именно мной как женщиной. Как правило, я...
0: Загуглите, это хоть реальный человек?
3: Встречаюсь.
0: Это реально ли, гад?
3: Не совсем.
0: Примерно было так. Готовит американского шпиона. Умеет разговаривать без акцента, традиции не знает, проявляется на здоровье, все, кто ему подается, говорят, здравствуй, товарищ американский шпион. На 5-й раз не сдерживает и спрашивает, да почему я американский шпион, я же ничего не отличаюсь от вас. Я не понял. Я не понял шутки. Почему все, кто ему попадается, здравствуй, товарищ американский шпион? Я не понял анекдоты. А ему в ответ, я не дочитал. Я не дочитал, а ему вот это потому, что ты темненький. Ясно, ясно.
3: Другим отношением мужчин и как раз наоборот все...
0: Были ли в Советском Союзе негры? Вот сейчас по обмену много, а вот были ли в Советском Союзе?
3: И пытаются эту дистанцию сократить или вообще ее убрать.
4: Как можно быстрее.
3: Как можно быстрее, да, желательно сразу. У Сергея было другое. Он верующий человек, и меня это не могло не радовать. У нас не было романтических отношений, вернее, близости не было. Скорее, вот такая романтика именно в самих отношениях, она, конечно, присутствовала.
5: В нем, значит, удивительная, вот совершенно нередкая, очень типичная половая распущенность сочеталась с такой же нередкой, тоже часто встречалась.
6: Сразу же шикарно.
7: Никому неизвестный мальчик.
1: Стилисту Волкову был посвящен один из выпусков программы «История в деталях», где он сам себя называл фэшиониста.
8: Не фэшионист.
9: Все ли... в государствах. Я...
0: Нет, так себе эпизод. Не знаю, возможно, дальше лучше, но пока так себе. Я какой-то другой эпизод этого смотрел, и там было забористо.
1: Благословенных ценностей.
0: Ну давай последние... Последние. О, окей. О, здравствуйте, какие люди. Давно его, кстати, не слышно от него ничего.
10: Выпить всевозможным образом. Это же, по сути дела...
1: Он облачен при помощи шпионов. Все помнят скандальную историю про группу британских шпионов, обменивавшихся агентурной информацией при помощи шпионского камня. Проходя мимо камня...
0: Камень-шпион.
1: Разведчики получали задания на свои мобильные телефоны. Лазутчики были блистательно разоблачены сотрудниками госбезопасности вместе с нашими коллегами с канала «Россия». За спиной британского шпиона Флеминга виднеется суетливая фигура. Давайте увеличим ее. Никого не напоминает? Да, это тот самый стилист Волков по прозвищу Агасфер. Он присутствует и на других оперативных видеосъемках агентов, и всегда почему-то на втором плане. В руках он постоянно держит мобильный телефон. Остается только гадать, почему на этого человека спецслужбы не обратили внимания. По сути, Сотников был единственным человеком, вступившим со стилистом в открытое противостояние. Сотникову по представлению Интерпола перестали выдавать визы в страны Европы и США. На последних выборах экс-олигарх прошел в Думу по списку одной из партий, став членом Комитета Госдумы по безопасности. Теперь он обладает депутатской неприкосновенностью.
11: Что делает Британия? Британия с Америкой и Францией она помогает.
0: А как вычисляли антисемитам, которым выдавали протоколы мудрецов Зиона?
11: Угу. Германия может, то есть Запад. Демократию не придраться уже, кое-что у нас есть.
0: Так, Гасфер, поняли, нет?
11: Есть и пресса, есть и партии, выбор.
0: Университет Патриса Лулунгу. Лумумбу. Ну, Руден, ясно. Ну, типа, были какие-то студенты по обмену в Советском Союзе, ясно. В каком году? Ясно, ясно. Я вот, кстати, думал недавно, вот как бы эту мысль оформить, сформулировать получше. Вот, и в Советском Союзе присутствовали, так сказать, люди, которых не то что гнилые, но вот люди, которые вот всеми ценами, всеми средствами, вот всякие, не знаю, не могу сформулировать. Ну, капиталюги, олигархи или вот такого, каким бы словом их назвать, которые не ассоциируются конкретно с капитализмом. Вы поняли. Но в Советском Союзе они были ограничены. Ограничены тем, что... Тем, что вообще можно в Советском Союзе получить. Дачи какие-нибудь и все. То есть, были у них для них яхты или вот партийных функционеров, которые пробились и заработали. Но вот какую роскошь они в итоге могли себе позволить. Вот. Вот если в современном капиталистическом мире такой человек как бы бесконечно будет жрать в себя, то в Советском Союзе они как бы были капт, ограничены в потолке того, что какую роскошь они могли получить. Вот буржуи. Ну да, вот буржуи, можно сказать, буржуи. Вот. И я задался вопросом, действительно ли это так, были ли в Советском Союзе у каких-то буржуев зарубежная собственность. То есть сейчас эти буржуи-людоеды, они там покупают, так как в Рашке ограничено, можно пошиковать, они покупают зарубежную собственность, так далее. А вот в Совке они могли себе позволить? Вот, по-моему, нет. По-моему, вся роскошь ограничивалась там дачами. Вот, так, просто не говорю, как типа в Совке было так хорошо-то, вот. Но как бы интересное наблюдение, интересная разница. Вот. Всегда интересовался, кто такой Патрис Лумумба. Сейчас узнаем. Левонационалистского толка, премьер-министра Демократической Республики Конго. Окей, он... Просто пострадал за коммунизм, поэтому назвали в честь него. Видимо...

0: Типография имени Патриса Лумумбы.
1: У тебя в голове 40 плавленый. Несомненно, несомненно. Никто с этим не спорит. А как корейский Ким учился в школе в Швейцарии, вот и думай. Ну, это другое немного. Типа, ну, во-первых, я к своей, к людям, буржуям не причисляю совсем государственную верхушку. Это немного другое. С большими возможностями, несомненно. Ну и, типа, учился в Швейцарии, а сейчас-то он не может себе позволить жить в Швейцарии. Сколько ему лет? 35 лет. Мы уже не можем. Так, connections.

Это другое. Ну, в том плане, что да, были там засланные учиться, засланные работать из Советского Союза, но это как бы не по их, не совсем по их выбору. Тут речь о людях, которые в стремлении к материальным накоплениям, материальной роскоши, покупают имущество за границей и так далее. Вот. А это немного другое. Вот. Так что. Интересно, как-нибудь разобьете мысли, кроме утверждения, что у меня в голове плавленый сырок, это-то никто... Дружба, плавленый сырок, дружба. Это, с этим-то никто не спорит. Ну, или конкретный вопрос. Вот были ли у... Да, там не было капиталистов и бизнесменов, но были какие-то партийные функционеры, которые могли вот как-то себе... как-то через связи, через еще что-то, вот, как-то позволить себе роскошь, доступную внутри совка. Вот. Но вот собственности за границей вроде как ни у кого не было. Окей. Так. Да никто не... Да понятное дело, что буржуа — это не совсем то слово. Я не спорю. А, ты доебался до слова до буржуа. Я не в том. Короче, тут спор не о семантике, что называть. Тут, да, я не подобрал конкретного слова, которое можно называть этих людей, но. Да. Ну ты предложи другое слово. Я про другое. Нью-Йорк Таймс, спасибо, дядя Пынь, поиграл в Wordle. Вы тоже играете в Wordle? Вау, я думал, только я с Лесняком тут играю в Wordle. Так.

King, Betray. Betray, Basilisk, Drafting, Paul. Ну, типа, виды ящеров. Kinds of Lizard. Да, есть. Монитор Lizard, да. Почему он монитор, да? Я не знаю. Не так давно узнал про монитор Lizard. Просто какой-то вид ящер, довольно крупный. Там стенер. Так, чё? Что мне ещё по пипасту? Тут анима, блять, нет. Тебе на видео найти не могу. Покой, анима. Если найдешь, скажи мне. А, окей, ясно. Аниме не совсем не аниме. Какой послужной список? Найдешь, скажи. Возможно, это один из случаев, когда типа по фестивалям покатали, а найти. А прокатчиков не нашли. Окей. Окей. Интересно. Найдешь, скажешь. Описание читать не буду, и так верю, что хорошее. Да, лидер или Twin Peaks, ага. Так, что еще я пропустил, что еще не пропустил? Поискать вместе с тобой? Не, ладно, ну, рутрекер ты проверил, да, все, значит, нету. Найдешь, скажешь. Так. Times Shaft Dinner Display Express Take Post Betray Round Drafting Poll Drafting Something. Тут точно с каким-то словом. Вот если, лесник, если ты узнал с каким словом, если эту группу, скажи, какое слово там. Чисто Таймс. Нью-Йорк Таймс, Нью-Йорк Экспресс, а еще что? Нью-Йорк Пост и... Нью-Йорк Динер, Нью-Йорк Раунд, Нью-Йорк Петрей. Не знаю. Пол. Нет, даже не близко, окей. Я подозреваю, что слово драфтинг с каким-то словом, типа, из словосочетаний собирается, типа, употребляется с каким-то словом. Хотя, может, драфт. Хотя это не точно. Shaft display. А какие цвета по сложности? Там, типа, какой порядок цветов от легкого к сложному?

Так, три раунда синхрон. Желтая, зеленая, синяя, фиолетовая. То есть не, это синяя или... Да, это синяя, окей. Желтая, зеленая, синяя, фиолетовая. Как эту последовательность запомнить? Непонятно. Да, синяя, синяя. Тил. Или какое это... Какое название этого цвета? Какое из типа, поименованных цветов к этому ближе всего? Это не тил, тил более насыщенный. Тил это ближе к зеленому. Да, я сдался и пошел смотреть. Бизерендибрю. Тюркоиз. Нет, все равно не тюркоиз. Аквамарин. Паудер. Скай. Ну, даже нет, прям близкого не вижу. Электрик блю. Даже не электрик блю. Он более трупный. Пасифик блю. Кантри блю. Times Express Post, а еще что? 4 должно быть слово в группе. И да и, по-моему, я проверю, а скорее всего, этот... The Inner, The Rafting, The Steak. Steak. Totally. Вот Серчаеву, вот ему, вот. Ладно, не буду троллить. Пост. Пост это желтое. Окей, в каком смысле пост? Пост в смысле интернетном не похоже. Пост. А, ну типа... Окей. Пилар. Окей. Ну да. Винить, или как это? В смысле, как... А, не помню, что я хотел, каким словом написать. Ну, есть какое-то слово, типа вытянутая хуйня. Вытянутая хуйня. Типа ход. Неважно. Неважно. Я не... Ну... Еще такс так называют. Типа Винни Дог. Ну, Винни типа с W, блять. Я не помню, как это напишется. Док. А, винер. Вот. Винис. А, неважно, забудьте. Окей. Ну. Тут колонна, да, но как-то. Не возьмите. Спрей, битрей, экспресс. А. Экспресс. Нет. Ну нет, но... Indicators emotions. Окей. Вау. Ну, я не очень понял эту группу, но вот примерно почувствовал и правильно почувствовал, да. У-у.
Во, как так бывает, да, да, серчай. Ну, потому что что-то я такое слышал, ну, Express, Emotion, просто Betray. В каких контексте я слышал Betray, связанное с чувствами? Типа Betray is my curiosity, что-то такое. Ладно, ясно. Тина Трафтин, Краун Таймс, Тейбл. Вот так и знал, что с группой. Что с группа вот со словом каким-то. Тейбл. Динер тейбл, раунд тейбл. Таймс тейбл. Разве оно не наоборот? Ну да. Таблица умножения. Таймс тейбл. Для меня битрей — это предательство. Да, в прямом смысле, в обычном смысле, да, но есть какое-то использование. Ну-ка, пусть нам Грок пояснит. Хотя Грок отказывается в последнее время. Попросим Гиминя.

Да. В смысле, выдаю. Ясно. Очень интересный глагол.

Betraying her no nervousness. Да. Вот в каком-то таком употреблении я встречал. Типа betray your curiosity. Вот, как раз я вспомнил с curiosity. Это типа betray your curiosity. Типа ты пытаешься не выдавать свой интерес, а вот, вот считывается интерес, выдавая тебя. Вот. Да. Так, ну остальные indicate register. Shock registered on his face, he displayed. Решённый connections. Чмавки завтраки на, наверное, не будет, но возможно будет, подумаю. Посмотрю. Лесника завтра не будет. Посмотрим. А так, игры эфир, когда в следующий раз? Понедельник, да? Да, понедельник. Все, чмавки. Strictly Hardcore Records presents you Illegal Pirate Radio 3. Boasted 24, yes, 24 of the top jungle, drum and bass, and happy hardcore tunes you're ever likely to hear.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.
2: Йоу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: Шестое.
2: Шестое.
1: Июня.
5: Июня.
6: В Москве час ночи.

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
0: Шестое.
3: Шестое.
4: Июня.
5: Июня.
6: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

телефона, фона, вибрафон. Называюсь я

фона, фона вибрафон. Называюсь я вибро, я вибро, я вибро, я фона, фона, фона вибрафон. Просто

фона, вибро, фона, фона, вибро, фона, фона, вибро, фона, фона, вибро.